Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

о предложенных честных дарах Господу помолився. Освятим храм и семи с вірою благовинием и страхом Божьим ходящим.

Господи, ми държав на трупе, преподати нам пречистое тело Твоје честни крви нам и всем людям. Боже милости, убори мне грешному. Боже милости, убори мне грешному. Боже милости, убори мне грешному.

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистый я своє я матере, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, честного и славного пророка претечи и крестителя Иоанна, и живо святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиняграда, святого священного мученика Корнилия Сотника и память обновленных храма святого Христа и Бога нашего воскресения, Его же совершаем, блаженных священного мученик Павла и Василия, епископа Пряшевских и метод.

Имаме же съкровище сие, скудельних сосудих, да премножество сили буде Божия, а не од нас. Во всем скорбяще, но не стужа.

всегда мертвость Господа Иисуса в теле носяще, да и живот Иисусов в теле нашем явится. Пристобо мы живые в смерть предаемся Иисуса ради, да и живот Иисусов явится в мертвенней плоти нашей, тем же смертью бо в нас действует.

Законник некий приступи ко Иисусу, искушая Его и глаголя: «Учителю, кая заповедь больше есть в законе?» Иисус же рече ему: «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей,

Рече Господь, Господи ви моему, сиди одесную мене, донде же положу враги твоя, подножия ногама твоима. А що убо Давид

Я же и сидши при ногу Иисусову, слышащи слово Его. Марфа же молвясь о мнозе службе, ставши же рече, Господи,

Господине нашим, блаженнейшим митрополитену Преосвященни нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Феодоре и все его Христе братии.

молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов. Рабу Божиих, братья, святого храма,

Еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу украинскую, и избавити нас от всякого рай супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источниче любови милосердия. Мы благодарим Тебя, защитниче наш скоро усилуш.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг.

0: изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенни и славни, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, Пресвятая Богородице, помогай нам.
1: Господи,

воскресе из мертвых! Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистые своей Матери, святых славных всех хвальных апостолов, святых Кирилла и Мефодия, святого Иоанна Златоустого, и святых праведных Бога, церкви Мана, всех святых помилуй, и спаси от языков благах.